Завтра покупаю при Aldi компьютер. Тогда я могу идти в интернет и посылать Пётр. Это очень тяжело. Я тупый, тягачный, мани, мани, лебен. Если я являюсь при Aldi, я одинаково мог бы покупать. Чем я еще нуждаюсь? Я каю, каю. Когда я должен вставать? 5 часов? Он кум.